0: вами и получением мер соцподдержки. Педагогам, которые приступили к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год.
1: Мир.
0: Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, подчеркнув, что вооруженные силы готовы ко всем вариантам развития событий. Ранее международный аэропорт столицы Йемена подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Саудовскую Аравию, объявив о завершении режима прекращения огня, который действовал 4 года.
1: Россия.
0: Объемы строительства жилья в некоторых регионах России снижаются. Как пишет ТАСС, это следует из данных Центробанка. Отмечается, что сильнее, чем в целом по стране, показатель уменьшился в Южном федеральном округе. Это произошло в основном за счет сокращения запуска новых проектов многоквартирных домов в условиях низкой распроданности готового жилья. Снижение объемов строительства новых домов фиксируют также в Сибири и на Урале, при этом показатель вырос на Дальнем Востоке. Средний возраст, в котором женщины в России рожают ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе показатель больше на 4 года. Такие данные в интервью РИА Новости привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, ситуация обоснована современными условиями жизни. Женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, а также утвердиться в профессии и бизнесе.
1: Транспорт.
0: Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первое полугодие в денежном выражении выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 2.5 раза и достигли рекордной отметки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается также, что в июне наша страна сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей машин у Китая. Первое место заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Согласно документу, правительство должно оптимизировать требования к режиму рабочего времени педагогов и объему их учебной нагрузки. Учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Также они получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовыми правами и получением мер соцподдержки. Педагогам, которые приступили к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год.
0: Мир.
1: Хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, подчеркнув, что вооруженные силы готовы ко всем вариантам развития событий. Ранее международный аэропорт столицы Йемена подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Саудовскую Аравию, объявив о завершении режима прекращения огня, который действовал 4 года.
0: Россия.
1: Объемы строительства жилья в некоторых регионах России снижаются. Как пишет ТАСС, это следует из данных Центробанка. Отмечается, что сильнее, чем в целом по стране, показатель уменьшился в Южном федеральном округе. Это произошло в основном за счет сокращения запуска новых проектов многоквартирных домов в условиях низкой распроданности готового жилья. Снижение объемов строительства новых домов фиксируют также в Сибири и на Урале, при этом показатель вырос на Дальнем Востоке. Средний возраст, в котором женщины в России рожают ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе показатель больше на 4 года. Такие данные в интервью РИА Новости привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, ситуация обоснована современными условиями жизни. Женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, а также утвердиться в профессии и бизнесе.
0: Транспорт.
1: Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первое полугодие в денежном выражении выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 2.5 раза и достигли рекордной отметки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается также, что в июне наша страна сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей машин у Китая. Первое место заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госдума во вторник, 21 июля, рассмотрит законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Как пишет российская газета, ключевая мера в проекте – это введение импортного демпфера для дизельного топлива. Имеется в виду механизм компенсации разницы между экспортными ценами и ценами внутреннего рынка. Ранее подобный механизм действовал только для автомобильного бензина. Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Напомню, в мае такое же решение для граждан нашей страны принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. По словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, за прошлый год в Китае побывало порядка 2 миллионов россиян, около миллиона китайских граждан посетили нашу страну. К концу следующего года ожидается до 6 миллионов взаимных поездок.

0: 6 стран Евросоюза могут не поддержать новый пакет антироссийских санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия не согласны с рядом мер, представленных в проекте. При этом Еврокомиссия нацелена на принятие 21-го пакета антироссийских санкций уже на этой неделе. Россиян призывают не покупать нарезанные арбузы. По словам врачей, которые приводит Лента.ру, после нарушения целостности кожуры арбуз становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно при высокой температуре воздуха. Покупка нарезанных арбузов может привести к пищевому отравлению. Перед едой необходимо тщательно мыть кожуру под проточной водой. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива Legend». Об этом пишет ТАСС, отмечая, что классическая «Нива» получит новые двигатели и электронные системы. Кроме того, будут улучшены все технические характеристики – от экономичности управляемости до динамики и безопасности. При этом дизайн модели будет сохранен. У обновленной «Нивы» будет модернизированная подвеска, фронтальная подушка безопасности водителя и новые усилители кузова. Мощность двигателя возрастет до 90 лошадиных сил, а средний расход топлива снизится с почти 10 до 9 литров на 100 километров.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Согласно документу, правительство должно оптимизировать требования к режиму рабочего времени педагогов и объему их учебной нагрузки. Учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Также они получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовыми правами и получением мер соцподдержки. Педагогам, которые приступили к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год.
0: Мир.
1: Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, подчеркнув, что вооруженные силы готовы ко всем вариантам развития событий. Ранее международный аэропорт столицы Йемена подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Саудовскую Аравию, объявив о завершении режима прекращения огня, который действовал 4 года.
0: Россия.
1: Объемы строительства жилья в некоторых регионах России снижаются. Как пишет ТАСС, это следует из данных Центробанка. Отмечается, что сильнее, чем в целом по стране, показатель уменьшился в Южном федеральном округе. Это произошло в основном за счет сокращения запуска новых проектов многоквартирных домов в условиях низкой распроданности готового жилья. Снижение объемов строительства новых домов фиксируют также в Сибири и на Урале, при этом показатель вырос на Дальнем Востоке. Средний возраст, в котором женщины в России рожают ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе показатель больше на 4 года. Такие данные в интервью РИА Новости привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, ситуация обоснована современными условиями жизни. Женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, а также утвердиться в профессии и бизнесе.
0: Транспорт.
1: Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первое полугодие в денежном выражении выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 2,5 раза и достигли рекордной отметки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. Отмечается также, что в июне наша страна сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей машин у Китая. Первое место заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия.
0: Новости на Дорожном радио.

катится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: возвращается домой.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Согласно документу, правительство должно оптимизировать требования к режиму рабочего времени педагогов и объему их учебной нагрузки. Учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами. Также они получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовыми правами и получением мер соцподдержки. Педагогам, которые приступили к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год.
1: Мир.
2: Хуситы из йеменского движения «Ансар-Алла» объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, подчеркнув, что вооруженные силы готовы ко всем вариантам развития событий. Ранее международный аэропорт столицы Йемена подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Саудовскую Аравию, объявив о завершении режима прекращения огня, который действовал 4 года.
1: Россия.
2: Объемы строительства жилья в некоторых регионах России снижаются. Как пишет ТАСС, это следует из данных Центробанка. Отмечается, что сильнее, чем в целом по стране, показатель уменьшился в Южном федеральном округе. Это произошло в основном за счет сокращения запуска новых проектов многоквартирных домов в условиях низкой распроданности готового жилья. Снижение объемов строительства новых домов фиксируют также в Сибири и на Урале, при этом показатель вырос на Дальнем Востоке. Средний возраст, в котором женщины в России рожают ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе показатель больше на 4 года. Такие данные в интервью РИА Новости привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, ситуация обоснована современными условиями жизни. Женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, а также утвердиться в профессии и бизнесе.
1: Транспорт.
2: Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первое полугодие в денежном выражении выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в 2.5 раза и достигли рекордной отметки. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается также, что в июне наша страна сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей машин у Китая. Первое место заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия.
1: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожное.

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коротких.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус педагогов и вводит новые социальные гарантии. Так, школьным преподавателям, впервые приступающим к работе, гарантируется наставничество на срок не менее года. Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Также учителям предоставляется право бесплатно посещать государственные музеи не реже раза в месяц и получать бесплатную юридическую помощь. Устная часть появится в ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, устные задания уже успешно применяются в ЕГЭ по иностранным языкам и для допуска девятиклассников к ОГЭ. Нововведения опробуют в течение следующего учебного года в отдельных школах и регионах России.
0: Россия.
1: В России появился новый праздник – День хоккея. Отмечать его будут 22 декабря, в годовщину первого матча чемпионата СССР по хоккею в 1946 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый праздник призван популяризировать хоккей и укрепить его исторические традиции. Отмечу, что в России уже есть Всероссийский день хоккея, который с 2007 года отмечается 1 декабря по инициативе Владислава Третьяка.
0: Мир.
1: США вводят пошлины на товары из Канады и Бразилии. На канадские товары от молочной продукции до хоккейных клюшек и цемента с 19 августа будут действовать наценки в 50%, за исключением энергоносителей, рыбы и ряда других товаров. Бразильский импорт в Соединенные Штаты решено облагать дополнительными пошлинами уже с 22 июля.
0: Транспорт.
1: Легендарная Нива получила самое масштабное обновление в современной истории. Главным изменением стал новый 8-клапанный двигатель в 1,8 литра, уже знакомый автомобилистам по модели Нива Travel. Трансмиссию Нива Legend усилили под возросший крутящий момент, рычаг КПП перенесли поближе к водителю, а управление раздаткой теперь осуществляется одним рычагом вместо двух. Также Нива Legend впервые получила регулируемую по высоте рулевую колонку и подушку безопасности водителя. Отмечу, что серийное производство обновленной Lada Niva Legend стартовало в Тольятти 20 июля, в день 60-летия АвтоВАЗа. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

0: адрес 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус педагогов и вводит новые социальные гарантии. Так, школьным преподавателям, впервые приступающим к работе, гарантируется наставничество на срок не менее года. Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Также учителям предоставляется право бесплатно посещать государственные музеи не реже раза в месяц и получать бесплатную юридическую помощь. Устная часть появится в ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, устные задания уже успешно применяются в ЕГЭ по иностранным языкам и для допуска девятиклассников к ОГЭ. Нововведения опробуют в течение следующего учебного года в отдельных школах и регионах России.
0: Россия.
1: В России появился новый праздник – День хоккея. Отмечать его будут 22 декабря, в годовщину первого матча чемпионата СССР по хоккею в 1946 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый праздник призван популяризировать хоккей и укрепить его исторические традиции. Отмечу, что в России уже есть Всероссийский день хоккея, который с 2007 года отмечается 1 декабря по инициативе Владислава Третьяка.
0: Мир.
1: США вводят пошлины на товары из Канады и Бразилии. На канадские товары от молочной продукции до хоккейных клюшек и цемента с 19 августа будут действовать наценки в 50%, за исключением энергоносителей, рыбы и ряда других товаров. Бразильский импорт в Соединенные Штаты решено облагать дополнительными пошлинами уже с 22 июля.
0: Транспорт.
1: Легендарная Нива получила самое масштабное обновление в современной истории. Главным изменением стал новый 8-клапанный двигатель в 1,8 литра, уже знакомый автомобилистам по модели Нива Travel. Трансмиссию Нива Legend усилили под возросший крутящий момент, рычаг КПП перенесли поближе к водителю, а управление раздаткой теперь осуществляется одним рычагом вместо двух. Также Нива Legend впервые получила регулируемую по высоте рулевую колонку и подушку безопасности водителя. Отмечу, что серийное производство, обновленное Lada Niva Legend, стартовало в Тольятти

0: 20 июля, в день 60-летия АвтоВАЗа. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ой, все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Изменился порядок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка с 21 июля. Социальный фонд при рассмотрении заявления учитывает фактическое место проживания семьи, а не регистрации. Кроме того, уход за близким родственником отныне считается уважительной причиной для отсутствия официального дохода при оформлении единого пособия.
0: Новый закон.
1: Законопроект о стабилизации топливного рынка рассматривает сегодня Государственная Дума. Поправки в налоговый кодекс предложило правительство. Ключевой мерой станет введение импортного демпфера для дизельного топлива по аналогии с мерами для бензинов. Новшество позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность поставок, объяснила российская газета.
0: Новые технологии.
1: В космос запущена вторая партия спутников для создания отечественной системы спутникового интернета. Аппараты отделились от ракеты-носителей и перешли под управление Центра управления полетами компании «Бюро 1440». Первые 16 аппаратов группировки «Рассвет» были запущены в конце минувшего марта. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на будущий год.
0: Мир.
1: В Лондоне опробовали необычный способ борьбы с затоплением одного из районов. Гринфорд регулярно затапливал в течение полувека. Власти выпрямляли и бетонировали русло местной реки, но это не помогало тогда. В парк Paradise Fields выпустили 5 бобров. Как пишет издание Independent, спустя 3 года парк работает как природный резервуар, который задерживает воду во время ливней. Менее чем за год бобры построили 5 плотин и создали целую систему водно-болотных угодий. Даже во время рекордных дождей станция метро и дома района Гринфорд остаются сухими. Сейчас лондонские власти обдумывают масштабирование подобного опыта на другие районы.
0: Транспорт.
1: Завод ХВЛ в Тульской области ушел в корпоративный отпуск. Продлится он до 2 августа. За это время на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование, обновят цех штамповки, а основную линию цеха сварки полностью автоматизируют. Также на предприятии в индустриальном парке «Узловая» проведут плановые работы по техническому обслуживанию оборудования для производства 6 моделей ХВЛ. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Изменился порядок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка с 21 июля. Социальный фонд при рассмотрении заявления учитывает фактическое место проживания семьи, а не регистрации. Кроме того, уход за близким родственником отныне считается уважительной причиной для отсутствия официального дохода при оформлении единого пособия.
0: Новый закон.
1: Законопроект о стабилизации топливного рынка, рассматривая сегодня Государственная Дума, поправки в налоговый кодекс предложило правительство. Ключевой мерой станет введение импортного демпфера для дизельного топлива по аналогии с мерами для бензинов. Новшество позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность поставок, объяснила российская газета.
0: Новые технологии.
1: В космос запущена вторая партия спутников для создания отечественной системы спутникового интернета. Аппараты отделились от ракеты-носителя и перешли под управление Центра управления полетами компании «Бюро 1440». Первые 16 аппаратов группировки «Рассвет» были запущены в конце минувшего марта. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на будущий год.
0: Мир.
1: В Лондоне опробовали необычный способ борьбы с затоплением одного из районов. Гринфорд регулярно затапливал в течение полувека. Власти выпрямляли и бетонировали русло местной реки, но это не помогало тогда. В парк Paradise Fields выпустили 5 бобров. Как пишет издание Independent, спустя 3 года парк работает как природный резервуар, который задерживает воду во время ливней. Менее чем за год бобры построили 5 плотин и создали целую систему водно-болотных угодий. Даже во время рекордных дождей станция метро и дома района Гринфорд остаются сухими. Сейчас лондонские власти обдумывают масштабирование подобного опыта на другие районы.
0: Транспорт.
1: Завод ХВЛ в Тульской области ушел в корпоративный отпуск. Продлится он до 2 августа. За это время на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование, обновят цех штамповки, а основную линию цеха сварки полностью автоматизируют. Также на предприятии в индустриальном парке «Узловая» проведут плановые работы по техническому обслуживанию оборудования для производства 6 моделей ХВЛ. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможность

0: для роста. АО «Альфа-Банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус педагогов и вводит новые социальные гарантии. Так, школьным преподавателям, впервые приступающим к работе, гарантируется наставничество на срок не менее года. Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Также учителям предоставляется право бесплатно посещать государственные музеи не реже раза в месяц и получать бесплатную юридическую помощь. Устная часть появится в ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, устные задания уже успешно применяются в ЕГЭ по иностранным языкам и для допуска девятиклассников к ОГЭ. Нововведения опробуют в течение следующего учебного года в отдельных школах и регионах России.
0: Россия.
1: В России появился новый праздник – День хоккея. Отмечать его будут 22 декабря, в годовщину первого матча чемпионата СССР по хоккею в 1946 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый праздник призван популяризировать хоккей и укрепить его исторические традиции. Отмечу, что в России уже есть Всероссийский день хоккея, который с 2007 года отмечается 1 декабря по инициативе Владислава Третьяка.
0: Мир.
1: США вводят пошлины на товары из Канады и Бразилии. На канадские товары от молочной продукции до хоккейных клюшек и цемента с 19 августа будут действовать наценки в 50%, за исключением энергоносителей, рыбы и ряда других товаров. Бразильский импорт в Соединенные Штаты решено облагать дополнительными пошлинами уже с 22 июля.
0: Транспорт.
1: Легендарная Нива получила самое масштабное обновление в современной истории. Главным изменением стал новый 8-клапанный двигатель в 1,8 литра, уже знакомый автомобилистам по модели Нива Travel. Трансмиссию Нива Legend усилили под возросший крутящий момент, рычаг КПП перенесли поближе к водителю, а управление раздаткой теперь осуществляется одним рычагом вместо двух. Также Нива Legend впервые получила регулируемую по высоте рулевую колонку и подушку безопасности водителя. Отмечу, что серийное производство обновленной Lada Niva Legend стартовало в Тольятти 20 июля, в день 60-летия АвтоВАЗа. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после

0: после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. Траумель – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус педагогов и вводит новые социальные гарантии. Так, школьным преподавателям, впервые приступающим к работе, гарантируется наставничество на срок не менее года. Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Также учителям предоставляется право бесплатно посещать государственные музеи не реже раза в месяц и получать бесплатную юридическую помощь. Устная часть появится в ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, устные задания уже успешно применяются в ЕГЭ по иностранным языкам и для допуска девятиклассников к ОГЭ. Нововведения опробуют в течение следующего учебного года в отдельных школах и регионах России.
4: Россия.
5: В России появился новый праздник – День хоккея. Отмечать его будут 22 декабря, в годовщину первого матча чемпионата СССР по хоккею в 1946 году. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый праздник призван популяризировать хоккей и укрепить его исторические традиции. Отмечу, что в России уже есть Всероссийский день хоккея, который с 2007 года отмечается 1 декабря по инициативе Владислава Третьяка.
4: Мир.
5: США вводят пошлины на товары из Канады и Бразилии. На канадские товары от молочной продукции до хоккейных клюшек и цемента с 19 августа будут действовать наценки в 50%, за исключением энергоносителей, рыбы и ряда других товаров. Бразильский импорт в Соединенные Штаты решено облагать дополнительными пошлинами уже с 22 июля.
4: Транспорт.
5: Легендарная Нива получила самое масштабное обновление в современной истории. Главным изменением стал новый 8-клапанный двигатель в 1,8 литра, уже знакомый автомобилистам по модели Нива Travel. Трансмиссию Нива Legend усилили под возросший крутящий момент, рычаг КПП перенесли поближе к водителю, а управление раздаткой теперь осуществляется одним рычагом вместо двух. Также Нива Legend впервые получила регулируемую по высоте рулевую колонку и подушку безопасности водителя. Отмечу, что серийное производство обновленной Lada Niva Legend стартовало в Тольятти 20 июля, в день 60-летия АвтоВАЗа. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
11: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что

0: годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Дорожное радио.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ноль.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто,

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Изменился порядок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. С 21 июля социальный фонд при рассмотрении заявления учитывает фактическое место проживания семьи, а не регистрации. Кроме того, уход за близким родственником отныне считается уважительной причиной для отсутствия официального дохода при оформлении единого пособия.

0: Топливный закон.
1: Законопроект о стабилизации топливного рынка, рассматривая сегодня Государственная Дума, поправки в налоговый кодекс предложило правительство. Ключевой мерой станет введение импортного демпфера для дизельного топлива по аналогии с мерами для бензинов. Новшество позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность поставок, объяснила российская газета.
0: Новые технологии.
1: В космос запущена вторая партия спутников для создания отечественной системы спутникового интернета. Аппараты отделились от ракеты-носителя и перешли под управление Центра управления полетами компании «Бюро 1440». Первые 16 аппаратов группировки «Рассвет» были запущены в конце минувшего марта. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на будущий год.
0: Мир.
1: В Лондоне опробовали необычный способ борьбы с затоплением одного из районов. Гринфорд регулярно затапливал в течение полувека. Власти выпрямляли и бетонировали русло местной реки, но это не помогало тогда. В парк Paradise Fields выпустили 5 бобров. Как пишет издание Independent, спустя 3 года парк работает как природный резервуар, который задерживает воду во время ливней. Менее чем за год бобры построили 5 плотин и создали целую систему водно-болотных угодий. Даже во время рекордных дождей станция метро и дома района Гринфорд остаются сухими. Сейчас лондонские власти обдумывают масштабирование подобного опыта на другие районы.
0: Транспорт.
1: Завод ХВЛ в Тульской области ушел в корпоративный отпуск. Продлится он до 2 августа. За это время на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование, обновят цех штамповки, а основную линию цехосварки полностью автоматизируют. Также на предприятии в индустриальном парке «Узловая» проведут плановые работы по техническому обслуживанию оборудования для производства 6 моделей ХВЛ. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Изменился порядок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка с 21 июля. Социальный фонд при рассмотрении заявления учитывает фактическое место проживания семьи, а не регистрации. Кроме того, уход за близким родственником отныне считается уважительной причиной для отсутствия официального дохода при оформлении единого пособия.
2: Новый закон.
4: Законопроект о стабилизации топливного рынка рассматривает сегодня Государственная Дума. Поправки в налоговый кодекс предложило правительство. Ключевой мерой станет введение импортного демпфера для дизельного топлива по аналогии с мерами для бензинов. Новшество позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность поставок, объяснила российская газета.
2: Новые технологии.
4: В космос запущена вторая партия спутников для создания отечественной системы спутникового интернета. Аппараты отделились от ракеты-носителя и перешли под управление Центра управления полетами компании «Бюро 1440». Первые 16 аппаратов группировки «Рассвет» были запущены в конце минувшего марта. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на будущий год.
2: Мир.
4: В Лондоне опробовали необычный способ борьбы с затоплением одного из районов. Гринфорд регулярно затапливал в течение полувека. Власти выпрямляли и бетонировали русло местной реки, но это не помогало тогда. В парк Paradise Fields выпустили 5 бобров. Как пишет издание Independent, спустя 3 года парк работает как природный резервуар, который задерживает воду во время ливней. Менее чем за год бобры построили 5 плотин и создали целую систему водно-болотных угодий. Даже во время рекордных дождей станция метро и дома района Гринфорд остаются сухими. Сейчас лондонские власти обдумывают масштабирование подобного опыта на другие районы.
2: Транспорт.
4: Завод ХВЛ в Тульской области ушел в корпоративный отпуск. Продлится он до 2 августа. За это время на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование, обновят цех штамповки, а основную линию цехосварки полностью автоматизируют. Также на предприятии в индустриальном парке «Узловая» проведут плановые работы по техническому обслуживанию оборудования для производства 6 моделей ХВЛ. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Хватит просто листать ленту.
15: Включайся!
14: В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
16: Категория 6+.
17: Дорожное радио.

0: Александр Карпин. О главном. Гаражная амнистия продлевается еще на 5 лет. До 1 сентября 2031 года третье итоговое чтение соответствующего законопроекта сегодня проводит Государственная Дума. Как напоминает парламентская газета, так называемая гаражная амнистия была введена в России осенью 2021 года. Она позволяет в упрощенном порядке оформлять в собственности капитальные гаражи и земельные участки под ними. По данным Росреестра, такой возможностью уже воспользовались порядка 800 тысяч жителей России.
1: Новый закон.
0: Учителя получают дополнительные меры поддержки. Президент Владимир Путин подписал указ, который гарантирует учителям профессиональное развитие на протяжении всей карьеры. В частности, школьные педагоги смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами, цифровыми библиотеками и учебными материалами. Молодым специалистам полагается наставничество на срок не менее года, а педагогов со стажем от 25 лет обеспечат присвоением звания ветеран труда. Россия высылает двух итальянских дипломатов. Военный атташе Виторио Парелло и его помощник объявлены персонами нон-грата. Они должны покинуть страну вместе с семьей в течение 3 суток. Как пояснило российское министерство иностранных дел, это зеркальный ответ на высылку двух российских военных атташе из Италии. О ней официальный Рим объявил 9 июля.
1: Россия.
0: Патриарх Кирилл прибыл в Казань с двухдневным визитом. Он уже встретился с руководством региона и осмотрел обновленный Петропавловский собор. В этом году ему исполняется 300 лет. 21 июля, в день празднования 447-летия явления Казанской иконы Божьей Матери, патриарх возглавил традиционный крестный ход от стен Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря. Отмечается, что это уже 5-й визит главы Русской Православной Церкви в Казань за последние 10 лет.
1: Транспорт.
0: Архангельская область первой получит новые отечественные самолеты Ил-114-300. Первый борт поступит во второй Архангельский объединенный авиаотряд уже в августе. Всего в этом году регион ожидает 3 машины, остальные 2 прибудут в октябре и ноябре. Новые авиалайнеры будут летать по 11 маршрутам, в том числе из Архангельской области в Москву, Петербург, Мурманск, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Соловки и Апатиты. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Гаражная амнистия продлевается еще на 5 лет. До 1 сентября 2031 года третье итоговое чтение соответствующего законопроекта сегодня проводит Государственная Дума. Как напоминает парламентская газета, так называемая гаражная амнистия была введена в России осенью 2021 года. Она позволяет в упрощенном порядке оформлять в собственность капитальные гаражи и земельные участки под ними. По данным Росреестра, такой возможностью уже воспользовались порядка 800 тысяч жителей России.
4: Новый закон.
5: Учителя получают дополнительные меры поддержки. Президент Владимир Путин подписал указ, который гарантирует учителям профессиональное развитие на протяжении всей карьеры. В частности, школьные педагоги смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами, цифровыми библиотеками и учебными материалами. Молодым специалистам полагается наставничество на срок не менее года, а педагогов со стажем от 25 лет обеспечат присвоением звания ветеран труда. Россия высылает двух итальянских дипломатов. Военный атташе Виторио Парелло и его помощник объявлены персонами нон-грата. Они должны покинуть страну вместе с семьей в течение 3 суток. Как пояснило российское министерство иностранных дел, это зеркальный ответ на высылку двух российских военных атташе из Италии. О ней официальный Рим объявил 9 июля.
4: Россия.
5: Патриарх Кирилл прибыл в Казань с 2-дневным визитом. Он уже встретился с руководством региона и осмотрел обновленный Петропавловский собор. В этом году ему исполняется 300 лет. 21 июля, в день празднования 447-летия явления Казанской иконы Божьей Матери, патриарх возглавил традиционный крестный ход от стен Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря. Отмечается, что это уже 5-й визит главы Русской Православной Церкви в Казань за последние 10 лет.
4: Транспорт.
5: Архангельская область первой получит новые отечественные самолеты Ил-114-300. Первый борт поступит во второй Архангельский объединенный авиаотряд уже в августе. Всего в этом году регион ожидает 3 машины, остальные 2 прибудут в октябре и ноябре. Новые авиалайнеры будут летать по 11 маршрутам, в том числе из Архангельской области в Москву, Петербург, Мурманск, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Соловки и Апатиты. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
1: АО «Альфа-банк» 6+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1 500 000 рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России на постоянной основе закрепляют новый график ЕГЭ. Экзамены всегда будут начинаться не ранее 1 июня. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, это решение было принято по распоряжению президента и успешно прошло апробацию в текущем году. Перенос дат позволил развести по времени последние звонки и экзамены, а это дало школам возможность готовиться к выпускным праздникам и итоговым школьным испытаниям более эффективно. Выплаты по ОСАГО почти сравнялись со сборами. По данным Российского союза автостраховщиков, за первое полугодие средний уровень выплат с учетом расходов на ведение дел приблизился к 97%. Это означает, что компании работают на грани рентабельности. Более чем в половине регионов страны выплаты по автогражданке уже превышают собранные премии, пишет издание «Коммерсант». По словам президента РСА Евгения Уфимцева, страховые компании будут вынуждены сокращать персонал и офисы, либо повышать цены.
0: Культура.
1: Олег Газманов был удостоен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Высокую государственную награду певец и композитор получил за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Ранее Олег Газманов был также удостоен звания народного артиста страны, ордена почета.

0: и медали ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. 22 июля Олег Газманов празднует юбилей – 75 лет. США вводят пошлины на товары из Канады и Бразилии. На канадские товары от молочной продукции до хоккейных клюшек и цемента с 19 августа будут действовать наценки в 50%, за исключением энергоносителей, рыбы и ряда других товаров. Бразильский импорт в Соединенные Штаты решено облагать дополнительными пошлинами уже с 22 июля. Самым популярным нарушением на дорогах остается превышение скорости. Только за 5 месяцев этого года и только в Московской области ГИБДД зафиксировало почти 9 миллионов случаев, когда водители превышали скоростные лимиты на величину от 20 до 40 км в час. По данным ведомства, в прошлом году сразу в 23 регионах страны выросли все ключевые показатели аварийности, связанные с превышением скорости. Пик аварийности пришелся на июль и август, то есть на время летних отпусков. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как предупредить водителя о проблемах на трассе. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим об условных световых сигналах между водителями. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну с известного даже ученикам автошкол. Два коротких сигнала дальним светом. Это предупреждение.

0: впереди пост или инспектор ДПС. Другое дело, если это короткий однократный сигнал, тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его, но не успевает занять свою полосу. Бывает. В любом случае есть смысл снизить скорость и усилить внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это оно самое. Торопится человек. Очень видать надо. Это, конечно, ваше дело, пропускать или нет, но тут тема такая. Может, действительно что-то срочное. В общем, на мой взгляд, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы не пропустить. И еще о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но демонстрирует вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Все просто. Трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры включает левый поворотник, то тут сразу понятно, лучше не лезть. Про аварийку тоже можно вспомнить. 1-2 проблеска «спасибо» или «извини». Постоянное моргание «впереди опасность», «авария» или «пробка». На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще

0: 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвиче М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Изменился порядок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка с 21 июля. Социальный фонд при рассмотрении заявления учитывает фактическое место проживания семьи, а не регистрации. Кроме того, уход за близким родственником отныне считается уважительной причиной для отсутствия официального дохода при оформлении единого пособия. Уже назначенные выплаты пересмотру не подлежат, изменения касаются только новых заявлений, отметил социальный фонд.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус педагогов и вводит новые социальные гарантии. Так, школьным преподавателям, впервые приступающим к работе, гарантируется наставничество на срок не менее года. Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Также учителям предоставляется право бесплатно посещать государственные музеи не реже раза в месяц и получать бесплатную юридическую помощь.
0: Новый закон.
1: Гаражная амнистия продлевается еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Третье итоговое чтение соответствующего законопроекта сегодня проводит Государственная Дума. Как напоминает парламентская газета, так называемая гаражная амнистия была введена в России осенью 2021 года. Она позволяет в упрощенном порядке оформлять в собственность капитальные гаражи и земельные участки под ними. Завод ХВЛ в Тульской области ушел в корпоративный отпуск. Продлится он до 2 августа. За это время на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование, обновят цех штамповки, а основную линию цеха сварки по полностью автоматизируют. Также на предприятии в индустриальном парке «Узловая» проведут плановые работы по техническому обслуживанию оборудования для производства 6 моделей ХВЛ.
0: Транспорт.
1: Легендарная «Нива» получила самое масштабное обновление в современной истории. Главным изменением стал новый 8-клапанный двигатель в 1,8 литра, уже знакомый автомобилистам по модели «Нива Travel». Трансмиссию «Нива Legend» усилили под возросший крутящий момент, рычаг КПП перенесли поближе к водителю, а управление раздаткой теперь осуществляется одним рычагом вместо двух. Суммарные изменения затронули свыше 350 деталей и узлов. Продавать обновленную модель «Нива Legend» «АвтоВАЗ» начнет в августе. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Государственная Дума сегодня рассматривает законопроект о стабилизации топливного рынка. Поправки в налоговый кодекс предложило правительство. Ключевая мера – введение импортного демпфера для дизельного топлива по аналогии с бензиновым. Это позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность поставок, поясняет российская газета. Также при ввозе дизтоплива из Белоруссии предлагается повысить коэффициент компенсации. А для поставок из третьих стран экспортного альтернативу предлагается рассчитывать от цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты. Рассмотрение документа ускоренное, оно пройдет сразу в двух чтениях.
0: Россия.
1: Тем временем в России вступил в силу закон, который исключает двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала штрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентству Prime рассказала юрист Мария Яковлева. Она пояснила, что формулировка об отмене двойного наказания звучит несколько шире, чем само содержание закона. Запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, заключила Яковлева.
0: Транспорт.
1: Между тем, в России выросли продажи автомобилей с пробегом. По данным аналитического агентства «Автостат», за первый месяц лета в России продали свыше 500 тысяч машин с пробегом. Это на 8,5% больше, чем в прошлогоднем июне. При этом по итогам полугодия показатель продаж на этом рынке составил почти 3 миллиона автомобилей. Лидерство среди марок на рынке бывших в употреблении авто, как пишет «Автоньюз», сохранила «Лада». Второе место занимает японская «Тойота». Далее следует корейские бренды. Замыкает топ-5 Volkswagen.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Государственная Дума сегодня рассматривает законопроект о стабилизации топливного рынка. Поправки в налоговый кодекс предложило правительство. Ключевая мера – введение импортного демпфера для дизельного топлива по аналогии с бензиновым. Это позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность поставок, поясняет российская газета. Также при ввозе дизтоплива из Белоруссии предлагается повысить коэффициент компенсации. А для поставок из третьих стран экспортную альтернативу предлагается рассчитывать от цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты. Рассмотрение документа ускоренное, оно пройдет сразу в двух чтениях.
0: Россия.
1: Тем временем в России вступил в силу закон, который исключает двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водители не могут сначала штрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентству Prime рассказала юрист Мария Яковлева. Она пояснила, что формулировка об отмене двойного наказания звучит несколько шире, чем само содержание закона. Запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, заключила Яковлева.
0: Транспорт.
1: Между тем, в России выросли продажи автомобилей с пробегом. По данным аналитического агентства «Автостат», за первый месяц лета в России продали свыше 500 тысяч машин с пробегом. Это на 8,5% больше, чем в прошлогоднем июне. При этом по итогам полугодия показатель продаж на этом рынке составил почти 3 миллиона автомобилей. Лидерство среди марок на рынке бывших в употреблении авто, как пишет «Автоньюз», сохранила «Лада». Второе место занимает японская «Тойота». Далее следует корейские бренды. Замыкает топ-5 Volkswagen.
0: Новости на Дорожном радио.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Дорожное радио.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус педагогов и вводит новые социальные гарантии. Учителям, впервые приступившим к работе, гарантируется наставничество не менее одного года. Педагоги со стажем от 25 лет смогут получить звание ветеран труда. Также учителям предоставлено право бесплатно посещать государственные музеи не реже одного раза в месяц и получать бесплатную юридическую помощь. Правительству поручено в течение полугода установить единый образец удостоверение учителя и пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке.
0: Россия.
1: На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. По данным газеты РУ, сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента и через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года, превысило 1 миллион человек. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауке. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, а также педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания 2026 года продолжается, число поступающих будет расти.
0: Туризм.
1: Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 миллионов человек к концу 2027 года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет «Ведомости». По словам замглавы правительства, уже в первом квартале этого года число поездок российских туристов в Китай увеличилось на 60%, а поток китайских путешественников в Россию вырос на 25%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: гремит. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, какой маршрут становится круглогодичным на Ольхоне, почему запрещают шезлонги и зонтики на пляжах Греции и что за термальный курорт хотят построить в Тюмени. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не ищете.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой маршрут становится круглогодичным на Ольхоне, почему запрещают шезлонги и зонтики на пляжах Греции, и что за термальный курорт хотят построить в Тюмени.
3: Поехали!
2: Маршрут с севера Ольхона на озере Байкал становится круглогодичным. Раньше все упиралось в жаркую погоду. Высокая температура воздуха оборачивалась повышенной пожарной опасностью. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», теперь прогулка до залива Баян-Шунген, мысов Саган-Хушун, Шунте-Левый и Хабой доступна в любую погоду. Если туристы согласятся выполнить несколько условий, с которыми познакомятся во время предварительного инструктажа по технике безопасности. Маршрут по северной части острова Ольхон проходит вдоль берега, через песчаные дюны и густой сосновый лиственничный лес.
4: Правило есть правило.
2: Грецию настиг овертуризм. Туристов стало гораздо больше местных жителей. Чтобы гостей было поменьше, решили изменить статусы пляжей. Некоторым присвоили заповедный ранг, что означает запрет на шезлонги и зонтики, кафе и дискотеки. В итоге, как пишет Турпром, сеть так называемых неприкосновенных пляжей расширилась с 238 до 251 заповедной локации. Любому, кто отправляется позагорать в Грецию, и стоит перед поездкой узнать, включен ли пляж, на котором они хотят отдыхать, в этот список. Иначе раскроете там зонтик, а вместо спасения от палящего солнца получите штраф.
4: Едем дальше.
2: Тюмень вовсе не почивает на лаврах, став 6 лет назад столицей термальных вод России. У города есть план построить термальный курорт, который обеспечит отдыхающим постоянную зиму и бесконечное лето. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, крупнейший в регионе спортивно-оздоровительный термальный курорт «Жемчужина Сибири» площадью более 235 гектаров планируют возвести к 2035 году. Зимняя составляющая будет представлена круглогодичным двухуровневым лыжным тоннелем длиной 2,5 километра, а летняя – термальным центром «Древнее море» в виде большого спа-комплекса с природной минеральной водой. «Жемчужина Сибири» способна будет принимать более 1 миллиона туристов в год.
0: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
5: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АОПТ, не оферта.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что в отдельных субъектах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Правительство и бизнес обсуждают наполнение этих регионов нефтепродуктами. Мигрантам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление, запретят жить в России. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в нашей стране. Ставку налога на доходы физлиц предлагают снижать в зависимости от количества детей в семье. Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект группа депутатов направила на заключение в правительство. Согласно документу, для родителей одного ребенка ставку предлагают установить на уровне 10% вместо 13% и уменьшать ее с каждым следующим ребенком. А родителей, которые воспитывают 5 и более детей, законопроект предусматривает полностью освободить от НДФЛ. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов. По его словам, правительство намерено разработать законы, которые не позволят представителям оппозиции, которых Ортега назвал предателями Родины, прийти к власти. Добавлю, впервые Даниэль Ортега занял пост президента Никарагуа в 1985 году и находился на нем 5 лет. Второй раз он стал президентом в 2007 году, а с прошлого года, после конституционных реформ, закрепил за собой статус сопрезидента вместе со своей женой. За 4,5 года в Россию ввезли более 1 000 000 машин с правым рулем. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что средний возраст автомобилей составил 5-6 лет, а стоят они порядка 1,5–2 миллионов рублей. Напомню, в конце июня Минтранс сообщил, что идет работа над оценкой рисков вождения праворульных автомобилей, при этом запрещать такие машины не планируется. Добавлю также, что сейчас в России насчитывается порядка 4 миллионов автомобилей с правым рулем, это около 8% от всего автопарка.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто сегодня отмечает день рождения. Что помогает артисту, по мнению Татьяны Куртуковой, добиться успеха, а также узнаем, как отдыхает певец Шурам. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Татьяна Куртукова поделилась своим взглядом на то, что помогает артисту добиться успеха. По мнению певицы, не стоит зацикливаться на популярности и думать только о славе. Гораздо важнее получить хорошее образование, быть эрудированным человеком и постоянно развиваться. Искусство заключается не в том, какую ты нишу в этом занял, а в том, сколько ты вложил в это души, своих стараний, любви, сопереживаний и передал это людям. А они уже сами решат, какую ступень ты будешь занимать на этом поприще, отметила певица. Певец Шура поделился своим отношением к трудоголизму. Артист признался, что лучший отдых для него – это работа. А если выпадает несколько свободных дней, он все равно находит занятия, связанные с музыкой. Наоборот, когда нет работы, мне скучно. Я не могу отдыхать, валяться на пляже, если в этот день не пою. Я все равно придумаю, где петь. Пойду и спою, рассказал Шура. По словам артиста, музыка для него не просто профессия, а образ жизни, без которого он не представляет ни одного дня.
0: Звезды за сценой.
2: Сегодня день рождения отмечает певец Авраам Руссо. Ему исполняется 57 лет. Артист давно завоевал любовь слушателей своим сильным, узнаваемым голосом. Его хиты «Обручальная», «Просто любить тебя», «Знаю» и многие другие уже стали классикой и до сих пор находят отклик в сердцах слушателей. За годы творческой карьеры Авраам Руссо стал лауреатом множества музыкальных премий, принимал участие в телевизионных проектах и написал несколько книг. Поздравляем его с днем рождения, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов.
3: Мою

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера.

вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума приняла закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо. Этот механизм позволяет нефтяникам получать выплаты из бюджета при поставках дизеля на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Как пишет ТАСС, депутат Каплан-Панеш отметил,

0: что принятые меры направлены на то, чтобы топливо на заправках оставалось доступным, а экономика получала предсказуемые условия для развития. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что ситуация на топливном рынке в скором времени радикально изменится. Армузский пролив останется закрытым, пока США не прекратят удары по Ирану. Об этом пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. По его словам, никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет до тех пор, пока продолжаются враждебные действия со стороны Соединенных Штатов. Тем временем портал «Аксиос» со ссылкой на источники сообщает, что посредники направили и США, и Ирану предложение по прекращению огня на 10 дней. Ипотечное жилье стали чаще продавать за долги. По информации агентства «Долговой консультант», которую приводит РИА «Недвижимость», за первое полугодие на торгах реализовано около 1200 квартир и домов ипотечных должников. Это на 7,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Отмечается, что больше всего торгов состоялось в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области. Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет порядка 60 лет. Такие данные привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, 74 года. Сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет. Гаражную амнистию продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Соответствующий закон принят Госдумой. Напомню, под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года и не признанные самовольными постройками. Эти гаражи и землю под ними можно оформить в собственность в упрощенном порядке. Мера действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков. Гаражная амнистия должна была завершиться в этом году, но ее продлили, потому что заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госдума приняла закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо. Этот механизм позволяет нефтяникам получать выплаты из бюджета при поставках дизеля на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Как пишет ТАСС, депутат Каплан Панеш отметил, что принятые меры направлены на то, чтобы топливо на заправках оставалось доступным, а экономика получала предсказуемые условия для развития. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что ситуация на топливном рынке в скором времени радикально изменится. Армузский пролив останется закрытым, пока США не прекратят удары по Ирану. Об этом пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. По его словам, никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет до тех пор, пока продолжаются враждебные действия со стороны Соединенных Штатов. Тем временем портал «Аксиос» со ссылкой на источники сообщает, что посредники направили и США, и Ирану предложение по прекращению огня на 10 дней. Ипотечное жилье стали чаще продавать за долги. По информации агентства «Долговой консультант», которую приводит РИА «Недвижимость», за первое полугодие на торгах реализовано около 1200 квартир и домов ипотечных должников. Это на 7,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Отмечается, что больше всего торгов состоялось в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области. Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет порядка 60 лет. Такие данные привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, 74 года. Сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет. Гаражную амнистию продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Соответствующий закон принят Госдумой. Напомню, под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года и не признанные самовольными постройками. Эти гаражи и землю под ними можно оформить в собственность в упрощенном порядке. Мера действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков. Гаражная амнистия должна была завершиться в этом году, но ее продлили, потому что заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной.
0: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что в отдельных субъектах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Правительство и бизнес обсуждают наполнение этих регионов нефтепродуктами. Мигрантам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление, запретят жить в России. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в нашей стране. Ставку налога на доходы физлиц предлагают снижать в зависимости от количества детей в семье. Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект группа депутатов направила на заключение в правительство. Согласно документу, для родителей одного ребенка ставку предлагают установить на уровне 10% вместо 13% и уменьшать ее с каждым следующим ребенком. А родителей, которые воспитывают 5 и более детей, законопроект предусматривает полностью освободить от НДФЛ. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов. По его словам, правительство намерено разработать законы, которые не позволят представителям оппозиции,

0: которых Ортега назвал предателями Родины, прийти к власти. Добавлю, впервые Даниэль Ортега занял пост президента Никарагуа в 1985 году и находился на нем 5 лет. Второй раз он стал президентом в 2007 году, а с прошлого года, после конституционных реформ, закрепил за собой статус сопрезидента вместе со своей женой. За 4,5 года в Россию ввезли более 1 000 000 машин с правым рулем. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что средний возраст автомобилей составил 5-6 лет, а стоят они порядка 1,5–2 миллионов рублей. Напомню, в конце июня Минтранс сообщил, что идет работа над оценкой рисков вождения праворульных автомобилей, при этом запрещать такие машины не планируется. Добавлю также, что сейчас в России насчитывается порядка 4 миллионов автомобилей с правым рулем, это около 8% от всего автопарка.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что в отдельных субъектах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Правительство и бизнес обсуждают наполнение этих регионов нефтепродуктами. Мигрантам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление, запретят жить в России. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в нашей стране. Ставку налога на доходы физлиц предлагают снижать в зависимости от количества детей в семье. Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект группа депутатов направила на заключение в правительство. Согласно документу, для родителей одного ребенка ставку предлагают установить на уровне 10% вместо 13% и уменьшать ее с каждым следующим ребенком. А родителей, которые воспитывают 5 и более детей, законопроект предусматривает полностью освободить от НДФЛ. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов. По его словам, правительство намерено разработать законы, которые не позволят представителям оппозиции, которых Ортега назвал предателями Родины, прийти к власти. Добавлю, впервые Даниэль Ортега занял пост президента Никарагуа в 1985 году и находился на нем 5 лет. Второй раз он стал президентом в 2007 году, а с прошлого года, после конституционных реформ, закрепил за собой статус сопрезидента вместе со своей женой. За 4,5 года в Россию ввезли более 1 000 000 машин с правым рулем. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что средний возраст автомобилей составил 5-6 лет, а стоят они порядка 1,5–2 миллионов рублей. Напомню, в конце июня Минтранс сообщил, что идет работа над оценкой рисков вождения праворульных автомобилей, при этом запрещать такие машины не планируется. Добавлю также, что сейчас в России насчитывается порядка 4 миллионов автомобилей с правым рулем, это около 8% от всего автопарка.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были,

0: потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на bank.ru. Аутебанк 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ» – Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госдума приняла закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо. Этот механизм позволяет нефтяникам получать выплаты из бюджета при поставках дизеля на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Как пишет ТАСС, депутат Каплан Панеш отметил, что принятые меры направлены на то, чтобы топливо на заправках оставалось доступным, а экономика получала предсказуемые условия для развития. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что ситуация на топливном рынке в скором времени радикально изменится. Ормузский пролив останется закрытым, пока США не прекратят удары по Ирану. Об этом пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. По его словам, никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет до тех пор, пока продолжаются враждебные действия со стороны Соединенных Штатов. Тем временем портал «Аксиос» со ссылкой на источники сообщает, что посредники направили и США, и Ирану предложение по прекращению огня на 10 дней. Ипотечное жилье стали чаще продавать за долги. По информации агентства «Долговой консультант», которую приводит РИА «Недвижимость», за первое полугодие на торгах реализовано около 1200 квартир и домов ипотечных должников. Это на 7,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Отмечается, что больше всего торгов состоялось в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области. Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет порядка 60 лет. Такие данные привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, 74 года. Сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет. Гаражную амнистию продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Соответствующий закон принят Госдумой. Напомню, под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года и не признанные самовольными постройками. Эти гаражи и землю под ними можно оформить в собственность в упрощенном порядке. Мера действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков. Гаражная амнистия должна была завершиться в этом году, но ее продлили, потому что заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: интерес.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Госдума приняла закон о введении импортного демпфера на дизельное топливо. Этот механизм позволяет нефтяникам получать выплаты из бюджета при поставках дизеля на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Как пишет ТАСС, депутат Каплан Панеш отметил, что принятые меры направлены на то, чтобы топливо на заправках оставалось доступным, а экономика получала предсказуемые условия для развития. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что ситуация на топливном рынке в скором времени радикально изменится. Армузский пролив останется закрытым, пока США не прекратят удары по Ирану. Об этом пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. По его словам, никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет до тех пор, пока продолжаются враждебные действия со стороны Соединенных Штатов. Тем временем портал «Аксиос» со ссылкой на источники сообщает, что посредники направили и США, и Ирану предложение по прекращению огня на 10 дней. Ипотечное жилье стали чаще продавать за долги. По информации агентства «Долговой консультант», которую приводит РИА «Недвижимость», за первое полугодие на торгах реализовано около 1200 квартир и домов ипотечных должников. Это на 7,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Отмечается, что больше всего торгов состоялось в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Новосибирской области. Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет порядка 60 лет. Такие данные привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, 74 года. Сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет. Гаражную амнистию продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Соответствующий закон принят Госдумой. Напомню, под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года и не признанные самовольными постройками. Эти гаражи и землю под ними можно оформить в собственность в упрощенном порядке. Мера действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков. Гаражная амнистия должна была завершиться в этом году, но ее продлили, потому что заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной.
4: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать.

0: Ждать выдачи кредита без объяснения причин. 0+.
1: Все инструменты .ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты .ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ПО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Банки будут обязаны информировать заемщика о факте заключения с ним кредитного договора. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет ТАСС, депутаты поясняют, что сейчас человек узнает о том, что на него повесили долг, только когда приходят коллекторы или судебные приставы. С октября следующего года, когда закон вступит в силу, механизм будет работать на опережение. В течение 15 минут после того, как сделка оформлена, заемщик получит уведомление на госуслугах. Если он не брал кредит, у него есть время отреагировать, в том числе в рамках периода охлаждения. Россияне стали быстрее находить новую работу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое. Голикова также отметила, что до конца нынешнего года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Ввоз в Россию овощей и фруктов из Узбекистана ограничат. Как пишет ТАСС, это решение Россельхознадзора. Оно касается продукции 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений санитарных требований. Отмечается, что основной объем поставляемых ими товаров включает капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу, томаты и другую продукцию. В ведомстве пояснили, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности, а также на недопущение ввоза и распространения карантинных объектов.
2: Туризм.
1: В турецкой Анталии ожидается экстремальная жара. По прогнозам местных метеорологов, которые приводят РИА Новости, в среду 22 июля ощущаемая температура достигнет 52 градусов. При этом даже в тени воздух прогреется до 44 градусов. Это значительно выше климатической нормы третьей декады июля. Туристов и местных жителей призывают исключить прогулки в дневные часы и не находиться на солнце.
2: Транспорт.
1: По итогам первого полугодия самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал российский Тенет Т7. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что продажи модели составили 36,5 тысяч экземпляров. На втором месте с отставанием в 1000 машин расположился Havail G-Leon, третью строчку занимает Lada Niva Travel. В общей сложности за полгода было продано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. На долю этого сегмента приходится почти 3/4 рынка новых легковушек.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Банки будут обязаны информировать заемщика о факте заключения с ним кредитного договора. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет ТАСС, депутаты поясняют, что сейчас человек узнает о том, что на него повесили долг, только когда приходят коллекторы или судебные приставы. С октября следующего года, когда закон вступит в силу, механизм будет работать на опережение. В течение 15 минут после того, как сделка оформлена, заемщик получит уведомление на госуслугах. Если он не брал кредит, у него есть время отреагировать, в том числе в рамках периода охлаждения. Россияне стали быстрее находить новую работу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое. Голикова также отметила, что до конца нынешнего года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Ввоз в Россию овощей и фруктов из Узбекистана ограничат. Как пишет ТАСС, это решение Россельхознадзора. Оно касается продукции 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений санитарных требований. Отмечается, что основной объем поставляемых ими товаров включает капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу, томаты и другую продукцию. В ведомстве пояснили, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности, а также на недопущение ввоза и распространения карантинных объектов.
2: Туризм.
4: В турецкой Анталии ожидается экстремальная жара. По прогнозам местных метеорологов, которые приводят РИА Новости, в среду 22 июля ощущаемая температура достигнет 52 градусов. При этом даже в тени воздух прогреется до 44 градусов. Это значительно выше климатической нормы третьей декады июля. Туристов и местных жителей призывают исключить прогулки в дневные часы и не находиться на солнце.
2: Транспорт.
4: По итогам первого полугодия самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал российский Тенет Т7. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что продажи модели составили 36,5 тысяч экземпляров. На втором месте с отставанием в 1000 машин расположился «Хавейл Джиллион». Третью строчку занимает «Лада Нива Тревел». В общей сложности за полгода было продано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. На долю этого сегмента приходится почти 3/4 рынка новых легковушек.
2: Новости на Дорожном радио.

тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: выходишь здесь, ну будь здорова, привет, привет, привет, привет, привет,
1: привет. Дорожное радио.

0: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы поздравить свою родную сестру с днем рождения, пожелать ей всего самого наилучшего, что можно в этой жизни пожелать, и передать песню Михаила Боярского «Зеленоглазый такси». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Родное радио. Передаю привет всем, кто меня знает. И поставьте песню «Я красиво живу». Желаю всем хорошего вечера. Спасибо за Родное радио.

0: Дорожное радио. Хочу пожелать хорошего вечера всем. Особенно передаю привет Дафи и Девастатору. Желаю всем хорошего настроения и прошу поставить песню «Учку Дук Три Колодца».
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.
2: Горячее солнце, горячий песок.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей сестренки день рождения. Желаю, дорогая моя сестренка, тебе всего самого хорошего в жизни. Самого доброго, светлого, наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Хочу передать своей маме Марине, папе Сереже, сестре Даше и бабушке Любе привет. Всем, кто слушает Дорожное радио, хорошего настроения. Хочу заказать песню Игоря Талькова «Чистые пруды». Спасибо, Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорожное радио. Сегодня у папы день рождения, юбилей. Сегодня очень важная дата. Твой юбилей, 65 лет. Хочу пожелать тебе огромного здоровья, благополучия и достатка, чтобы рядом всегда были близкие и надежные люди. Поставьте, пожалуйста, песню «Александр Добронравов. День рождения». Твоя дочь Екатерина. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет всей своей большой семье, дочери с зятем, сестре и любимому мужу. И передать ему, что я его очень сильно обожаю. И хочу поставить песню Михаила Шуфутинского «Обожаю тебя, обожаю». Спасибо, Дорожное радио.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Такие жаркие денечки. Хотелось хотя бы послушать песню о беззаботном летнем отдыхе. Благодарю, Дорожное радио. Всего вам самого доброго.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я очень люблю вашу передачу. Я очень хочу услышать песню в исполнении Александра Серова «Талисман». Спасибо большое.

0: Нет, я не забуду твое имя.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Спешу передать привет всем родственникам, знакомым, в особенности бабушке Нине. Пусть будет все хорошо и будет много здоровья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер всем! Добрый вечер, Дорожное радио! Я бы хотела передать привет моему Сереже и пожелать ему счастливой дороги. Сказать ему о том, что я жду его дома и хочу заказать для него песню Сергея Трофимова «Снегири». Спасибо, Дорожное радио! Всем хорошего вечера!

0: просто не могу.
1: Добрый вечер! Звоните еще!
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить Бурееву Анастасию Александру с днем ее рождения. Пожелать ей счастья, здоровья и успехов в личной жизни. И передать хорошую песню. Семья Тимошенко. Спасибо, Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.
3: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути.

0: «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хотела бы поздравить своего мужа с днем нашей свадьбы. Пусть прозвучит для нас песня «Обручальное кольцо». Спасибо вам огромное, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу поздравить с днем рождения маму. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим об условных световых сигналах между водителями. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну с известного даже ученикам автошкол. Два коротких сигнала дальним светом. Это предупреждение. Впереди пост или инспектор ДПС. Другое дело, если это короткий однократный сигнал. Тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его. Ну, не успевает занять свою полосу. Бывает. В любом случае есть смысл снизить скорость и усилить внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это оно самое. Торопится человек. Очень видать надо. Это, конечно, ваше дело, пропускать или нет, но тут тема такая. Может, действительно, что-то срочное. В общем, на мой взгляд, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы не пропустить. И еще о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но демонстрирует вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Все просто. Трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры включает левый поворотник, то тут сразу понятно, лучше не лезть. Про аварийку тоже можно вспомнить. 1-2 проблеска – спасибо или извини. Постоянное моргание – впереди опасность, авария или пробка. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на осеннем саммите АТС в Китае. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД нашей страны Марат Бердыев. Он уточнил, что саммит пройдет 18-19 ноября. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с официальным визитом и встречался с лидером КНР Си Цзиньпином в мае этого года. Поездка была приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Сейчас в России насчитывается около 24 миллионов семей, примерно в 16 миллионов из них воспитываются дети, более 3 миллионов семей растят троих и более ребят. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что за последние 5 лет число многодетных семей в нашей стране увеличилось в 1,5 раза. Кроме того, по словам вице-премьера, в июне в 20 регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости. Наиболее существенный рост достигнут в Нижегородской, Рязанской областях и в Чукотском автономном округе. Мигрантам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление, запретят жить в России. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в нашей стране. Все дети, которые не смогли попасть в Артек в текущую смену, получат места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что международный центр Артек остается главной методической базой для организации детского отдыха в стране и создает золотой стандарт этой деятельности.
0: Транспорт.
1: Если у водителя оформлен полис ОСАГО в электронном виде, то он имеет право не возить с собой его бумажную копию. Как пишет ТАСС, такое решение принял Верховный суд, рассмотрев дело, в котором водителю без бумажной версии документа выписали штраф. Автомобилист обжаловал это решение. Верховный суд постановил, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, поскольку на момент остановки у него был действующий полис ОСАГО, что подтверждается данными страховщика.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: пути вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что в отдельных субъектах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Правительство и бизнес обсуждают наполнение этих регионов нефтепродуктами. Мигрантам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление, запретят жить в России. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в нашей стране. Ставку налога на доходы физлиц предлагают снижать в зависимости от количества детей в семье. Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект группа депутатов направила на заключение в правительство. Согласно документу, для родителей одного ребенка ставку предлагают установить на уровне 10% вместо 13% и уменьшать ее с каждым следующим ребенком. А родителей, которые воспитывают 5 и более детей, законопроект предусматривает полностью освободить от НДФЛ. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов. По его словам, правительство намерено разработать законы, которые не позволят представителям оппозиции, которых Ортега назвал предателями родины, прийти к власти. Добавлю, впервые Даниэль Ортега занял пост президента Никарагуа в 1985 году и находился на нем 5 лет. Второй раз он стал президентом

0: в 2007 году, а с прошлого года после конституционных реформ закрепил за собой статус сопрезидента вместе со своей женой. За 4,5 года в Россию ввезли более 1 000 000 машин с правым рулем. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что средний возраст автомобилей составил 5-6 лет, а стоят они порядка 1,5–2 миллионов рублей. Напомню, в конце июня Минтранс сообщил, что идет работа над оценкой рисков вождения праворульных автомобилей, при этом запрещать такие машины не планируется. Добавлю также, что сейчас в России насчитывается порядка 4 миллионов автомобилей с правым рулем, это около 8% от всего автопарка.
1: Новости на Дорожном радио.

0: лето на Дорожном радио.
1: Жара!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что в отдельных субъектах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Правительство и бизнес обсуждают наполнение этих регионов нефтепродуктами. Мигрантам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление, запретят жить в России. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в нашей стране. Ставку налога на доходы физлиц предлагают снижать в зависимости от количества детей в семье. Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект группа депутатов направила на заключение в правительство. Согласно документу, для родителей одного ребенка ставку предлагают установить на уровне 10% вместо 13% и уменьшать ее с каждым следующим ребенком. А родителей, которые воспитывают 5 и более детей, законопроект предусматривает полностью освободить от НДФЛ. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов. По его словам, правительство намерено разработать законы, которые не позволят представителям оппозиции, которых Ортега назвал предателями родины, прийти к власти. Добавлю, впервые Даниэль Ортега занял пост президента Никарагуа в 1985 году и находился на нем 5 лет. Второй раз он стал президентом в 2007 году, а с прошлого года, после конституционных реформ, закрепил за собой статус сопрезидента вместе со своей женой. За 4,5 года в Россию ввезли более 1 000 000 машин с правым рулем. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что средний возраст автомобилей составил 5-6 лет, а стоят они порядка 1,5–2 миллионов рублей. Напомню, в конце июня Минтранс сообщил, что идет работа над оценкой рисков вождения праворульных автомобилей, при этом запрещать такие машины не планируется. Добавлю также, что сейчас в России насчитывается порядка 4 миллионов автомобилей с правым рулем, это около 8% от всего автопарка.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим об условных световых сигналах между водителями. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну с известного даже ученикам автошкол. Два коротких сигнала дальним светом. Это предупреждение. Впереди пост или инспектор ДПС. Другое дело, если это короткий однократный сигнал. Тут речь может идти о чем угодно. Впереди авария или ремонт, или вообще какая-то непонятная ситуация. Что интересно, если машина со встречки в процессе обгона моргает вам длинным дальним, то водитель просит вас пропустить его. Но не успевает занять свою полосу. Бывает. В любом случае есть смысл снизить скорость и усилить внимание. Кстати, насчет пропустить. Иногда автомобиль, идущий сзади вас, моргает дальним. Это оно самое. Торопится человек. Очень видать надо. Это, конечно, ваше дело, пропускать или нет, но тут тема такая. Может, действительно что-то срочное. В общем, на мой взгляд, лучше не вредничать. Есть возможность, почему бы не пропустить. И еще о дальнем. Встречная машина вроде никого не обгоняет, но демонстрирует вам долгое или даже многократное включение. Все просто. Вы его слепите. Поворотниками тоже можно сказать довольно много. Например, загородная трасса, впереди вас неторопливый грузовик-дальномер, примыкающих дорог не предвидится, а он показывает правый поворот. Все просто. Трасса впереди свободна, можете начинать обгон. Естественно, на свой страх и риск. А вот если водитель фуры включает левый поворотник, то тут сразу понятно, лучше не лезть. Про аварийку тоже можно вспомнить. 1-2 проблеска – спасибо или извини. Постоянное моргание – впереди опасность, авария или пробка. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.